0: пасти или бабью?
1: Это знаю.
0: Ану и этому. Ану, давайте. Ану, начинайте, как вы.
1: Я что ли? Ну, кто ж, Свет?